Стац боєр ши воспатац мэй, шэдэ минли маскултас мэй, сэвэ кинтэ ун бэтрин.